В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.

0: зал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В России отменяют обязательное требование составления протокола об отстранении водителя от управления перед проверкой на алкогольное опьянение. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Государственной Думой. Юристы и эксперты полагают, что это нововведение в значительной степени упростит работу автоинспекторов и сделает процедуру для водителей более прозрачной и, самое главное, быстрой. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Внесенные законодательные изменения расширяют полномочия сотрудников госавтоинспекции в части оформления процессуальных документов при подозрении на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне, помимо составления отдельного протокола об отстранении от управления, инспекторы вправе внести соответствующую отметку в иные процессуальные документы, такие как акт освидетельствования на состояние опьянения или протокол направления на медицинское освидетельствование. Аналогичный принцип, кстати, применяется и к оформлению задержания транспортного средства. Допускается как составление отдельного протокола, так и внесение записи о задержании в протокол об административном правонарушении, послужившем как раз основанием для задержания. Данные изменения обусловлены анализом правоприменительной практики, согласно которому действующий протокол, требующий составления до 5 различных документов, включая обязательный протокол об отстранении от управления, даже при отрицательном результате алкотестера, признан избыточным. Учитывая, что на оформление только одного документа уходит порядка 5 минут, и принимая во внимание статистику возбуждения дел об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельства, а это более 400 тысяч раз за год, предложенные поправки признаны оптимизировать процедуру и сократить временные затраты сотрудников ГИБДД.
0: Автомобильные факты.
1: Сокращение количества бумажных документов в определенных ситуациях, конечно, может принести значительную пользу, поскольку около 33,5 тысяч рабочих часов ежегодно будет появляться у сотрудников ГИБДД, и экономия на канцелярских принадлежностях будет тоже ощутимой. Реальность такова, что подавляющее большинство водителей при проверках оказываются трезвыми. В таких случаях, согласно действующим правилам, первичное оформление протокола об отстранении от управления становится чисто формальной процедурой, не имеющей реального значения. И вот от этого устаревшего требования предлагают и избавиться. Законопослушные водители только выиграют от таких изменений, избежав ненужной траты времени, да еще дополнительного стресса. Если же водитель действительно находится в состоянии опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования, информация о его отстранении будет отражена в соответствующем протоколе. Несмотря на прогресс в цифровизации, процесс оформления нетрезвых водителей сегодня остается одним из самых забюрократизированных. Ведь всем же понятно, чем меньше бумажной волокиты будет у инспекторов, тем больше времени они смогут уделить выявлению нарушений правил дорожного движения. Напомню, управление транспортным средством в состоянии опьянения в нынешнем году по-прежнему влечет за собой серьезные правовые последствия, включая крупные штрафы и длительное лишение водительских прав. Размер штрафа достигает 30 тысяч рублей для первичного нарушения, а лишение прав может составить от 1,5 до 3 лет. При повторном нарушении уже грозит уголовная ответственность с реальным сроком до 2 лет. Важно понимать, что даже незначительное превышение допустимой нормы 16 сотых миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови является основанием для составления протокола. Друзья, автолюбители, братья и сестры, призываю вас быть максимально ответственными. Никакого алкоголя за рулем и никакого руля после алкоголя. Это золотое правило, написанное кровью. Это точно. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
7: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нового Воронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.

0: Доброе-доброе утро, солнечный и уже не по-майски жаркий город.
1: Лето приближается. Лето, да, ощущение лета. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет не только Нововоронежу, привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. В студии Лан Вершинина, проснувшийся.
0: Алексей Никитин, который уже бодро. Давно проснулся, самый бодрый, наверное, из
1: ну
0: нас.
1: Ну и что, у нас сегодня какой-то особенный день, да?
0: Конечно.
1: У нас День пионерии отмечается сегодня?
0: Отмечается, конечно, отмечается.

0: А ты была пионером?
1: Нет, не была пионером. Мы еще с тобой юны, но мы были октябрята. А помнишь, было написано, октябрята хорошие ребята, а пионер всегда пример.
0: Честно сказать, октябренком и пионером я не был.
1: Тебя не приняли. Но...
0: Нет,
1: но я была хорошей...
0: я еще моложе.
1: Ой, нет, я просто была хорошей девочкой. Меня одной из первых классов, у нас пятерка была октябрята, вот нас пять человек приняли, есть фотография, мы стоим, поем, нам значки эти вручили. Счастливые невозможно.
0: Счастливые, довольные и позитивные. Друзья, мы у микрофонов, вам тоже желаем позитива и отличного вторничного утреннего настроения.
1: Ну, и вот надо использовать этот лозунг «Всегда будь готов», «Всегда будь готов» к хорошему настроению и позитиву.

0: 19-й день, 3-го, пока еще весеннего, несмотря на погоду месяца на календаре, он же вторник называется.
1: Прекрасный, прекрасный солнечный вторник, который так и манит своим яркими лучами даже куда-то ближе к воде и ближе к пляжу. Но нет, дорогие друзья, сегодня все идем в школу и на работу.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления и будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Давно вы ели настоящий вкусный, сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
5: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Купил себе Джатур.
7: Купил себе Джатур в Мотерленд.
8: Купил Джатур, Джатур, только Джатур. Себе купила в Мотерленд.
9: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Джатур, Дэшинг, Т1, Т2 и X70+. В Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джатур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
10: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
11: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
12: Познакомьтесь с новым Амода C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
13: Разбудильник.
0: Летят ваши утренние приветы и поздравления. Прямо сейчас будем их озвучивать в прямом эфире.
1: И у нас есть сообщение от огнедышащего тапка. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю замечательного вторника. Поздравляем всех пионеров. Ну, наверняка в огнедышащих драконах есть-то пионеры.
0: Есть.
1: Всем примеры.
0: Всем примеры и пионеры. Матвейка нам пишет. Радиопортал. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Матвей, доброе утро. А правда, что Лану Вершинину зовут как-то иначе? Лан Вершинина.
1: Матвей, я тебе скажу, что, или вам скажу, что правда заключается в том, что в античности и в средние века у людей не было ни фамилии, ни отчества, и не надо было это придумывать. И сегодня слово дня – маноним. Вот Аристотель и Платон, ты же знаешь и не придумаешь, из какого он рода, и не выясняешь, правда?
0: Так. Вот.
1: А это маноним. Просто стоило сказать Аристотель, и все понимали, о ком идет речь. Потому что не так много было известных людей. Вот и Лана Вершинина, это такой маноним, который не требует ничего.
0: Слушай, мы вообще с тобой сегодня будем еще очень скромными. Каждая о себе.
1: Да, невероятно.
0: Ну, надеюсь, Матвей получил ответ на свой вопрос. Лана Вершинина, она...
1: Лана Вершинина.
0: Она здесь, на радиопортал, она... Лан Вершинина. Ну, а в другом месте, наверное...
1: А зовите меня Клеопатрой. Кстати, я вот я в театре в двух спектаклях была Клеопатра. Была Клеопатра Львовна и Клеопатра...
0: Львовна?
1: И Клеопатра Максимовна, да. В Островском и была Клеопатра Львовна. А в следующем думала, кто только бы не перепутать отчество. Вот, но... поэтому...
0: Нормально.
1: Я Клеопатра. Я в душе Клеопатра.
0: Есть у нас еще сообщение.
1: У нас есть еще сообщение от Сергея. Сергей, доброе утро, Лана и Алексей. Какие вы молодцы. Удачи и здоровья. Удачного утра вам. Я думаю, что он просто обрадовался от этого гимна пионерии, Сергей. Действительно, приятно послушать, так как-то окунуться в то время. Пусть мы не были пионерами, честное слово. Но кто был, ребят, напишите, как это было? Каково оно вам это? Ощущать себя первыми? Ведь пионер — это первый.
0: Да. Всегда первое, всегда впереди.
1: И всегда готов.
0: Всегда готов. Ну что, кстати, вот мы заговорили о том, окунуться в то время. 90-е, давай сегодня вспомним. Лихие 90-е, интересные 90-е, трудные 90-е, это целая эпоха.
1: Ну, трудные они, наверное, были для наших родителей, лихие тоже не для нас, а для нас это было классное время, когда мы были...
0: Яркое время.
1: Яркое время. Ну, правильно, мы были юные, нам включили в городе MTV. Мы слушали классную музыку, записывали ее на кассету. И менялись этими кассетами.
0: Вот у
1: слушали.
0: Тебя такие впечатления.
1: Да.
0: MTV,
1: да.
0: Кассеты.
1: MTV без перевода причем, помнишь, было?
0: Бивис и Баткет.
1: Помню.
0: Такие мультики. У меня, ты знаешь, какие ассоциации? Это приставка Дэнди.
1: Да.
0: Это... Прогулки во дворе до ночи, до темноты, пока мама не кричала: «Алёша, домой!»
1: Да, я, можно, значит, «Алёша, домой!»
0: Ну, мам, ну я еще хочу! Что еще?
1: Ой, да никаких же сотовых нет. Ушел куда-нибудь и да зависит этого Алёша. Алёша кушать захотел или попить воды. А вообще заходили всей толпой кому-нибудь или «вынеси водички», да, вот, и одного отправляли,
0: да.
1: И он мог уже не вернуться, этот боец.
0: Я помню еще хлеб с подсолнечным маслом и
1: сахар,
0: или солишко,
1: или соль,
0: ну,
1: да,
0: на любитель.
1: Вот.
0: Да, это было. Ты тоже, если вот ты съешь дома... то ты съешь. Если ты выйдешь во двор с этим куском хлеба, то дай откусить.
1: Но он может тебе не достаться просто, да.
0: Еще были жвачки. Жвачки Love Is. Терминатор с
1: наклейками. Жвачки были Love Is, и у них были еще фантики.
0: Бом-бим-бом. Вот.
1: А еще вот кукуруку были вафельные.
0: Турбо. Ну, друзья, сегодня... Давайте погружаться в атмосферу 90-х, вспомним, как это было, вспомним, как мы были пионерами, вспомним, как мы были школьниками, и все это не просто так.
1: А еще можно погрузиться в атмосферу 90-х, просто прийти на вечеринку в стиле 90-х и прям вот ощутить это кожей, ощутить всеми своими рецепторами, как это классно. Эта вечеринка будет называться «Время зажигать». Пройдет он 22 мая с 19:00 до... 23:00.
0: До полуночи.
1: До полуночи, простите, ошиблась. Да, в ресторане «Дон». Будет жарко, как в золотые времена. Супер-диджей зарядит гостями хитами, которые мы все знаем с вами наизусть. Ведущий вечера – Петр Филь, экс-ведущий радио «Борнео» и «Русского радио». И, конечно же, самый яркий, самый звонкий голос Нового Воронежа – Алексей Никитин.
0: Yeah.
1: Аплодисменты поставьте, пожалуйста.
0: Ну ладно, давай, уговорила.
1: Да, на вечеринке вас ждет погружение в атмосферу 90-х, позитив и отличное настроение, подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный тематический наряд. Так что готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. Чем атмосфернее, тем больше шансов на победу. А, будет фото, видимо, я понимаю.
0: Рилсмейкер будет работать, диджей, будут ведущие, будет даже вокальное исполнение. Об этом сейчас мы... услышим от классного диктора.
13: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нового Воронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Ну и сегодня, друзья, мы спросим у вас, почему именно вы должны получить пригласительные билеты на вечеринку в стиле 90-х «Время зажигать», которая состоится 22 мая в 19:00 в ресторане «Дон». Подробности в сообществе во ВКонтакте «Ресторан Дон Нововоронеж». Два пригласительных билета мы сегодня разыграем в прямом эфире и отдадим нашим радиослушателям. Ну, возможно, кто-то напишет, а потому что у меня есть приставка «Дэнди».
1: А смотри, Сергей нам уже написал.
0: Да?
1: Да, с правого берега Дона. Да, были времена, и у меня была «Сега», игра, приставка, «Тетрис» и «Пионеры». Как было классно, да. Были времена и музыка 80-х, и 90-е. Видишь, как всех погружаем в ностальгию. Ну, в приятную давайте ностальгию погружаться.
0: А еще видеомагнитофон был «ВМ-12». Назывался «Электроника». Когда вот подкассетник выезжал вверх. Вот.
1: А вчера мы как раз этот в Нововоронеже, который на Алиоте, музыкальный магнитов, кассетник. Кирпич вспоминали.
0: Кирпич, он так и назывался.
1: И туда какая батареечка нужна была?
0: Вот как... Крона.
1: Крона, да, крона, ну, такая.
0: Итак, друзья, два пригласительных у нас есть для вас на классную вечеринку в стиле 90-х, которая состоится 22 мая в 19:00 в ресторане «Дон». Напишите нам, почему именно вы должны получить два пригласительных на эту классную вечеринку. 8-3-9-405-49-45. Мессенджер Макс и СМС.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Крутой презент у нас есть для вас, дорогие проснувшиеся и слушающие. Два пригласительных билета на вечеринку в стиле 90-х, которая состоится 22 мая в ресторане «Дон».
1: Ты представляешь, это какая счастливая возможность достать из шкафа где-нибудь с антресолей, либо сходить в гараж, там потрясти полочки, либо взять на даче и сказать: вот она пригодилась, а я говорила тебе не выбрасывать, а я вот в этих лосинках сгоняю на дискотеку. Понимаешь, это такое приятное чувство, что не зря ты хранил, перекладывал, берег эту ценность свою.
0: Слушай, сходить в гараж, ты сказал, потрясти полочки, там найти лосины, надеть их, и уже на вечеринке 90-х потрясти булочками в этих лосинках.
1: Что еще?
0: Здорово. С 90-ми? Сериалы я вот вспоминаю. Помнишь, были? «Санта-Барбара».
1: Конечно.
0: «Элен, ребята».
1: «Элена, ребята», это наше все. Я не все серии успевала смотреть, разные смены, да, там первую смену учишься, вторую смену учишься. А, приходила, мне сестра пересказывала, что там как было, а потом мы научились. А, точнее, ну, у нас появился на какой-то праздник, нам папа купил двухкассетный магнитофон, и мы научились, вот там подключаешь к телевизору, и можно было звук записывать. И я серию переслушивала на кассете.
0: Ничего себе, ну какие имена там были, вот помнишь? Я помню... Ну, понятно.
1: Там пары были: Элен и Николя, Джоанна и Кри-Кри, Кристиан,
0: так.
1: Жозе и Бенедикт, сейчас скажу, Этьен и...
0: Ну, и достаточно, и уже
1: ты
0: круто.
1: Ты что, я всех помню. Самое интересное, не так давно это меня заинтересовало, посмотреть, как они выглядят, эти...
0: Сейчас?
1: Сейчас, да. Ну, некоторые сохранились очень хорошо. Видимо, косметология все-таки работает. И в свое время, где-то в 2000 там каких-то годах, они попытались снять продолжение «Элены, ребята». Но это вышло такое, простите, слово.
0: Уже не то пальто.
1: Уже не то пальто, да, да, и не зашло это ни в самой Франции, нигде. Я попыталась пару серий честно посмотреть, и знаешь, там от этих актеров, которых ты там был, не знаю, кто-то был влюблен, конечно, нам нравились эти образы, каждый отдельно был подобран. Один показывает, якобы стал наркоманом, другой там выпивает, и вот они как все пытаются друг другу помочь, вытащить друг друга себя из этой ситуации. Ну зачем? Ну зачем ломать эту картинку и сказку? Вот пусть они у нас остались.
0: Классными, да. А видеосалоны посещала? Вот, я помню, мы ходили, смотрели «Рэмбо», «Терминатор». Мы брали видеокассеты на прокат, потому что их, ну, не достать было.
1: Я помню, что у нас во второй школе можно было прийти в каком-то там, ну, актовый зал, не помню, что давали денежку, мы смотрели мультик какой-то на кассете, а потом мы еще ходили смотреть «Голый пистолет». Это казалось страшно неприличное название. Сейчас-то я понимаю, что это означает. Но мы ходили смотреть этот фильм, да.
0: В атмосферу 90-х, друзья, мы сегодня окунаемся, и не только сегодня.
2: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х. Время зажигать уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз – за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Два пригласительных билета мы подарим сегодня тому, кто напишет, почему именно вы должны получить эти пригласительные билеты на вечеринку в стиле 90-х «Время зажигать».
1: Ну вот у нас Алексей написал: «Доброе утро, так. Мне лично эти билеты не нужны».
0: Красавчик, Леша!
1: Я подарю их родителям, чтобы они развеялись и вспомнили молодость.
0: Вот, хорошо.
1: Сыночка, заботушка. А, Ирина нам пишет просто: «Доброе утро, передайте, пожалуйста, привет Дашеньке Щеголевой». Дашенька Щеголева, вам привет от Ирины.
0: Андрей нам написал: «Подарите мне билет, потому что у меня есть кепка USA, Калифорния. Слушай, лично я в детстве называл это вот ЮСА.
1: Да, ЮСА.
0: ЮСА уже, да, кстати, потом узнали, а сначала да. УСА.
1: А как вижу, так и читаю.
0: Ну, круто. Да, круто, вот, есть один претендент.
1: Сергей нам продолжает писать. Да, были сериалы «Дикая роза», «Богатые и знаменитые». Нет, «Богатые тоже плачут». Вот «Богатые и знаменитые» я не знаю что, но вот «Богатые тоже плачут» было. «Дикий ангел». Он и сейчас идет. Я говорю, Сергей, где вы смотрите? А «Голый пистолет» у меня есть. На кассете.
0: Хорошо, что на кассете.
1: А право на ношение оружия есть, да? Ну, слушай, а потом уже вышли тетрадочки и дневники. Помнишь, когда стали появляться с обложками, а там были вот эти наши любимые актеры? Здорово.
0: Наши актеры, «Черепашки-ниндзя», «Терминатор», все это было.
1: Все наше.
0: А, ну, раз уж, что там, Сергей про «Дикую розу» написал нам, да?
1: Да, пожалуйста. «Дикая роза». Представляешь, сейчас кто-то стоит в пробке, и как ты их погружаешь. Вы все серьезно, да?
0: Ну, а почему бы нет?
1: Ой, вообще здорово, здорово.
0: Сейчас вот самое классное будет.
1: А плакать можно?
0: Нужно. Ну, классно же.
1: Причем эта актриса уже очень взрослая играла 18-летнюю девчонку.
0: Вот это погружение. Здорово. Друзья, сегодня в 90-е погружаемся. Напишите нам, почему именно вы должны получить два пригласительных билета на вечеринку в стиле 90-х. Ну, «Время зажигать», которое состоится 22 мая в 19:00 в ресторане «Дон».
1: «Мосгаз» нам написал.
0: В Нововоронеже в 8 утра.
2: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: В соседстве, дружбе и сотрудничестве Владимир Путин и Си Цзиньпин осмотрят фотовыставку, посвященную истории российско-китайских отношений, завершит рабочую программу беседы во время чаепития. Ожидается подписание около 40 документов, направленных на углубление сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, атомной областях, а также в сферах образования, кинематографа и взаимодействия между информагентствами. Другие подробности о визите Владимира Путина в Китай расскажем в следующем выпуске. Минобороны Белоруссии сообщила о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии. В тренировке участвуют подразделения ракетных войск и авиации. Совместно с российской стороной планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению. Основной упор сделан на скрытность. Перемещение на большие расстояния, проведение расчетов для применения сил и средств. Добавлю, российское тактическое ядерное оружие было размещено в Беларуси весной 2023 года по просьбе Минска. Российские туристы смогут отправиться предстоящим летом в 32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем сезоне, сообщает Ассоциация туроператоров России. Зимой 25-26 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран. Но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Прямыми рейсами этим летом из России можно будет добраться, повторю, в 32 страны. И, как уточнили в АТОР, в перечень доступных на прямых рейсах направлений вошли в частности Абхазия, Азербайджан, Армения, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Мальдивы, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд. Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 и ее существующие субварианты больше не несут серьезной опасности для человека. В мире выработался коллективный иммунитет, сообщил доктор биологических наук, вирусолог Владимир Аберемок. Опасность миновала серьезная, которая была в 20-22 годах. Уже выработался во всем мире коллективный иммунитет, большинство людей переболело или было вакцинировано, и поэтому уже есть клетки памяти к коронавирусу. Кроме этого, лучше распространяются те варианты вируса, которые лучше передаются, а не лучше убивают. Все чаще заболевание протекает в легкой форме. При этом вирусолог не исключил, что со временем могут возникнуть новые варианты коронавируса с высокой летальностью, которые способны вызвать новую пандемию. Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Ну что, приветствуем всех, кто решил с нами погнать, встретить это утро. Друзья, сегодня прекраснейший день, день пионерии. А на самом деле, вот кто такой пионер, Леш, ты знаешь? Ну, если не отталкиваться от, коммунистических лозунгов.
1: Ну, давай, ты же не просто так этот вопрос задаешь,
0: конечно.
1: А рассказывай.
0: Вот, первый вариант – это первопроходец, человек, который впервые проник в новую, неисследованную местность и поселился там. То есть мы пионеры-геологи могут быть. Вот осваивали Нововоронеж эти места, пионеры появились. Потом
1: это... Аленка, можно сказать, пионер,
0: да,
1: была,
0: Аленка,
1: да?
0: О, Аленка – это на... это... наш лук, наш хайп, наш пионер.
1: Наш челлендж, наш стартап.
0: Вот, потом новатор, зачинатель, человек, который прокладывает новые пути в какой-либо сфере деятельности, науке и культуре. А также в военном деле это военнослужащий специальных инженерных войск, солдат, занимающийся возведением земляных укреплений, копанием рвов. Он тоже пионер. А мне кажется, мы вот тогда были именно пионерами своего времени, не, опять же, не от коммунистических лозунгов. Мы впервые слушали эту музыку и продвигали эту культуру. Где-то смотрели, пытались одеться, и какую-то одежду там, джинсы привезли правильно, их где-то порвать, сварить, потереть.
1: Ой,
0: мы были пионерами.
1: Да, я помню, как впервые я попробовал спрайт. Ну, это не реклама, просто...

0: мы вспоминаем. Боже мой.
1: Это божественный напиток был?
0: Это вот эту стеклянную бутылочку я не сразу выпил. Надо же экономить было, вот насладиться мелкими глоточками. Это было классно.
1: Вот, а сейчас вот, а сейчас что-то радости не приносит. Можешь купить себе любой напиток, да, а уже не то.
0: Ну, сейчас не любой, можешь ты тоже купить себе напиток.
1: А, ну, ладно. Так, что нам пишет тут? Сергей нам пишет. А, Сергей уточнил, что «Дикий ангел идет на субботе». У меня есть. Это канал такой «Суббота», да?
0: Да-да-да-да, оказывается, вот. Ага.
1: У него есть еще старый телефон с телевизором, аналоговые каналы. Есть. Правда, три канала показывает.
0: Серега, ты точно в 90-х живешь, 100%.
1: А мне кажется, на правом берегу Дона еще это... Не вся цивилизация дошла, но ничего страшного.
0: Да ладно. Все там есть.
1: Все там просто есть. Он просто Сергей... сохранил уголок 90-х. Ну, это же здорово, да, бережливый. Это ко вчерашнему празднику, ко дню музеев. У него музей 90-х.
0: Есть еще у нас сообщение.
1: Да, Виктор написал. Здравствуйте. Виктор, это сообщение для тех, кто сейчас вот не знает. Мы разыгрываем билеты на дискотеку, зажигаем вместе. Будет звучать музыка 90-х. И сегодня вы должны написать, почему вы должны получить эти билеты. И вот Виктор написал, почему я должен получить билеты на 90-е? Да потому что я выжил в 90-е. Теперь мне ничего не страшно. Всем благ. И всем привет из райского уголка, село Борщево. Ура, ура!
0: Ура, Борщева, огромный-огромный привет. Есть у нас от Алисы сообщение. Доброе утро, Алексей и Ланочка, и любимый город. Всех пионеров с праздником! Будь готов!
1: Всегда готов!
0: Пишет Олеся. Ох, навели вы меня на тоску. Вот так, а Олеся загрустила. Ох, как же было это здорово! Дискотека «Орион». На время, когда розовые лосины и высокие челки были главным трендом. Танцы под Кармен и Нана. Жвачка.
1: Это Нана, наверное, да? Ну, она почему по-русски написал?
0: Нет, была группа Нана, а была Нана. Сейчас я заряжу тебе, да, конечно.
1: Просвети меня, вдруг я что-то упустила.
0: Конечно, упустила. Жвачка, Love Is. И, конечно же, первые поцелуи и провожание домой. Спасибо. За воспоминания пишет нам Олесь. Да, дискотека
1: «Орион». Не грустите. Мне кажется, вот эти вот челки, которые козырек, да, челка Карлсона, она скоро вернется в моду. Лосины же уже вернулись, а мы-то с вами профессионалы их начесывать.
0: Мод циклично, друзья, конечно же, все возвращается. Сегодня мы разыгрываем два пригласительных билета на классную вечеринку.
2: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х. Время зажигать уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: И вот, друзья, тот, кто напишет нам, почему именно он должен получить эти два пригласительных билета, тот их получит. Но если вот эксклюзивное будет сообщение, классное, оригинальное. Итак, почему именно вы должны получить приглашение на вечеринку в стиле 90-х «Время зажигать»? 839-405-49-45.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
6: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Отбрось все заботы, прием не ключи. Музыку слушай, не грусти. Раздают позитив, бесплатно берите. Ладно, Вершинина и Алексей Никитин.
8: Мы сегодня раздаем бесплатно, просто позитив, позитивнейший. Это два билета на дискотеку 90-х. Друзья, вспоминаем сегодня то время. Кто-то, может быть, впервые, как наши дети, слушают о том, что у нас было, как у нас было. Да, детки, у нас не было телефонов, но мы почему-то всегда знали, где, кого, как найти, и никто не терялся, правильно? Если мы договорились, зайду. Или там снизу позовут, с балкона, там, выходи.
9: Да. Ну, слушай, мы обсудили уже с тобой музыку, фильмы, сериалы. А что еще? Одежду обсудили.
8: Да. Ой, а нам тут Ирина очень интересно написала.
9: Классное сообщение.
8: Повод, да, его обсудить. Но Ирина пишет: «Доброе утро, Лана и Алексей. У меня есть что вспомнить, как было здорово гулять до позднего вечера с друзьями. Играли в классики, резиночки, казаки-разбойники. Ну, весь город, помнишь, был это мелом расчерчен. там стрелочки, да, по-моему, и зачеркивали мы. Играли, утро начиналось перед школой, глажка галстука. Повязываешь его с гордостью и бегом в школу. А дискотеки какие у нас были, ждали субботу и вечером ДК. С родителями стояли в больших очередях, отоваривались по талонам. Было здорово, спасибо за воспоминания. Вы про телевизор упомянули, да, сериалы смотрели, ждали каждый день. А вот бабушки и дедушки ждали Кашпировского, заряжали воду и пили. Зайдешь домой, а там вдоль телевизора трехлитровые банки с водой в ряд стоят. Да, вот это мы еще с тобой не обсудили. Помнишь, был Анатолий Кашпировский? Он, кстати, на самом деле был психотерапевтом и много лет проработал в психоневрологическом каком-то диспансере. То есть он знал, как с людьми работать.
9: Как воздействовать на людей, да?
8: Да, но еще был его коллега, которого он не любил. Это был Алан Чумак.
9: Да,
8: помнишь?
9: Тоже такой был.
8: Вот, да. Но Алан Чумак, он был...
9: Он лечил, да?
8: Да, он лечил, он был тележурналистом. Самое смешное про него, да, смотрел передачу. Он как в себе открыл эти возможности? Он был профессиональный журналист и делал передачу о шарлатанах. Пытался раскрыть, да, вот как людей обманывают, вот эти бабки-колдуньи, вещуни. И тут он в себе ощутил невероятную силу, что может лечить людей.
9: Ну, опылился от шарлатанов и сам стал таким.
8: Но он понял, что стартап нормальный, можно продвигать. Причем он ведь лечил, он заряжал там кремы, мази и все так же, и воду. Он ни слова не говорил, он просто делал пасы руками. Если Кашпировский еще хоть что-то говорил, то этот просто пасы руками. У него была своя фишка. Представляешь, вот два товарища, весь Советский Союз и республики обрабатывали.
9: Слушай, ну я помню, нас... Батя тоже к телевизору с братом. Ближе, ближе. Подходите, вот и...
8: А что, помогло?
9: Ну, видишь.
8: Дожил до нынешних времен. Работает. Все-таки рабочий вариант был.
9: Есть у нас еще сообщение. Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня у нас для вас два пригласительных билета на крутую вечеринку в стиле 90-х. Мы спрашиваем, почему именно вы должны получить приглашение на эту вечеринку. Напишите нам 839-405-49-45 и за самое оригинальное сообщение мы подарим вам два билета.
8: И у нас есть сообщение от Ирины. Здравствуйте. Я должна получить билеты, потому что очень хочу сходить на дискотеку с моей лучшей подругой, с которой в 90-е мы не смогли вместе потусить, так как даже не были знакомы. Машина времени, то есть вернуть то время.
9: Да, вот девчонки познакомились
8: уже после
9: 90-х. После этой эпохи. А вот все... Вот
8: а
9: это
8: все общее.
9: Обсуждается, да, и они представили, как бы мы там зажигали.
8: Да, вообще классная идея, да, дискотека,
9: есть.
8: Да. Дискотека 90-х. Вернемся в прошлое. Машина времени вообще.
9: Друзья, ой, 22 мая в 19:00 в ресторане «Дон» состоится классная вечеринка в стиле 90-х. Будут конкурсы, будут подарки, будет... Петр Филь приедет, ага. Легендарный ведущий радио «Барнео».
8: И будет Алексей Никитин.
9: Ну,
8: его
9: я тоже буду.
8: Его шутки, его голос, его настроение.
9: Ну и, конечно же, будем тусить и зажигать. Подробности на странице во ВКонтакте «Ресторан Дон Нововоронеж». Заходите, друзья, прямо сейчас на эту страницу, подписывайтесь. Там много полезной и нужной информации.
8: А ты танцевать будешь?
9: Буду.
8: Друзья, ну, вот а все, кто хочет посмотреть, как танцует Алексей Никитин, участвуем в конкурсе.
9: Ну, про дискотеки мы сегодня говорили. И помнишь еще медляки? Медляки, конечно же, куда без них.
8: А еще дым сигарет с ментолом.
9: Да, а еще я вспоминаю День города. И каждый День города к нам приезжала команда «Рухвалиция».
8: Шейла. Да?
9: Да, сейчас будет разрыв.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Купил себе Jetour.
3: Купил себе Jetour в Motherland.
4: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motherland.
5: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motherland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motherland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
6: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
7: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
8: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.
10: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, во вторник, 19 мая.
11: Овны, сегодня вам лучше не распыляться. Выберите одну цель и бейте точно в нее.
10: Тельцы, вас ждет приятный повод для гордости самим собой.
11: Близнецы, любопытство приведет вас к неожиданному открытию.
10: Раки, кто-то нуждается в вашей поддержке больше, чем показывает.
11: Львы, день отлично подходит для ярких поступков и смелых решений.
10: Девы, даже небольшой отдых сегодня пойдет вам на пользу.
11: Весы, вы окажетесь в нужном месте в очень удачный момент.
10: Скорпионы, сохраняйте хладнокровие, именно оно станет вашим преимуществом.
11: Стрельцы, новая идея может быстро превратиться в серьезный план.
10: Козероги, сегодня вас ждет разговор, который многое расставит по своим местам.
11: Водолеи, неожиданная похвала подарит вам заряд мотивации.
10: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня стоит чаще прислушиваться к себе, а не к чужим советам. А вот она и песня. Группа «Нана».
11: Нана.
10: Вот была «Нана».
11: «Нана» слушать «Нуна».
10: «Нана». Тоже из 90-х, тоже классная, прекрасная ностальгия.

0: Разбудильник.
1: Ну вот не только дискотека в стиле 90-х состоится 22 мая в 19:00.
2: А что же еще?
1: В ресторане «Дон» будет жарко, а в ледовой арене остальное можно охладиться. Но там тоже будет жарко,
2: Будет жарко, да.
1: Конечно. Итак, внимание, полезная спортивная информация. 22 мая стартует Кубок Нововоронежской атомной электростанции по программе «Атомная шайба», посвященной Дню Победы. В 19:30 первый матч «Альфа» Новик. Далее, 22 мая в 21:00 «Альфа», девочки и команда «Уран» встречаются. В 20:00 22 мая «Альфа», девочки и команда «Новик». 26 мая в 20:20 встречаются команды «Уран» и «Альфа». 29 мая в 19:30 команда «Новик» и команда «Уран». И 29 мая в 21:00 команда «Альфа» и команда «Альфа», девочки.
2: Слушай, вот ты когда начала рекламу, у меня в голове суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. А у нас альфа-девочки, оказывается.
1: Конечно,
2: отчаянные девчонки.
1: Классная команда. Огромное-огромное им привет.
2: Да, ну так что, друзья, приходите болеть. Пусть будет жарко и растопит лед, да? Ваши эмоции, ваша поддержка.
1: Да, вот... Жду в гости, кстати, ждем в гости. Уже давно обещали к нам Альфа-Вумен прийти на радио. Марин, привет тебе. Огромное хорошего дня. Мы ждем. Мы всегда...
2: Мы не отказываем. Да.
1: Итак, друзья, 22 мая Кубок Нововоронежской атомной станции по программе «Атомная шайба», посвященной Дню Победы, стартует в Ледовой арене «Остальная». Подробности в сообществе «Ледовая арена Остальная» во ВКонтакте.
2: Так, ну у нас есть еще сообщение, да, вот Алексей пишет, да, мало нас из 90-х. Нет, Алексей, поверьте, нас много из 90-х, просто мы в 90-е очень скромные были, конкурсов у нас было мало. Вот я думаю, что некоторые песни, которые сегодня поставил Алексей, просто навели на девочек такие воспоминания, особенно там Шейла, допустим, когда был дождь. Почему у нас каждый раз день города был... дождь, в туман, в такую какую-то морось, не самую приятную погоду, но на душе это было тепло, классно,
1: уютно и здорово. Друзья, сегодня 90-е, вспоминаем, у нас два пригласительных билета, мы спрашиваем у вас, почему именно вы должны получить эти два пригласительных билета на вечеринку в стиле 90-х, которая состоится 22 мая в 19:00 в ресторане «Дон». Все подробности на странице во ВКонтакте «Ресторан Дон Нововоронеж». Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе. Что-то еще хотел сказать?
2: Нет, я сегодня опять, я тоже могу сказать, я со всеми погрузилась в такое прекрасное...
1: Лана пустила слезу, когда звучала Шейла.
2: Честно, да, ребята, из левого глаза потекла скупая мужская слеза.
1: Почему мужская?
2: Ну, потому что она была очень скупая. Девчонки, если рыдают, так рыдают от души. А тут я сдерживалась. Я говорила, я кремень.
1: Потому что аппаратура там, вот аккуратнее, все вот это вот, не залей своими слезами.
2: А то электричество все-таки.
0: Не пропусти. Вечеринка в стиле 90-х. Время зажигать уже скоро. 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
3: Реклама на радиопортал.
0: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
3: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Погода в Нововоронеже.
2: По сообщению синоптиков, сегодня, 19 мая, в Нововоронеже ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба.
1: Прямо сейчас в Атомграде ясно, солнечно, осадков не наблюдается, дует слабый северо-восточный, ну а термометр указывает нам на отметку 20+.

0: Дорогие друзья, а у меня для вас полезная спортивная информация. Итак, 20 мая, в среду, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 1/16 Кубка России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и ФК «Елец» город Елец. Начало мероприятия в 17:00. Вход свободный. Информационная поддержка «Радиопортал».
1: У меня сегодня на каждую спортивную рекламу песня в голове. Помнишь, Сюткин пел спортивный матч, футбольный матч «Спартак» «Динамо» и переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Конечно, он Алексей Никитин, который вас встретит на дискотеке 90-х, если вы получите туда сегодня билет.
0: Да, дорогие проснувшиеся слушающие, мы спросили у вас, почему именно вы должны получить два пригласительных на вечеринку в стиле 90-х, время зажигать, которое состоится 22 мая в 19:00 в ресторане «Дон». Подробности на странице «Ресторан Дон» во ВКонтакте. Билеты еще есть, немножечко, но тем не менее... А прямо ну что, сейчас мы объявим победителя.
1: Мы объявляем победителя. И мы решили, что мы можем все-таки сотворить машину времени и исполнить мечту Ирины.
0: Ирина у нас сегодня победитель. Ирина, сразу после завершения разбудильника свяжем с вами и договоримся, как и где вам.
1: Зачитаем ее сообщение, да?
0: Конечно, конечно.
1: Ирина написала: «Здравствуйте, я должна получить билеты, потому что очень хочу сходить на дискотеку с моей лучшей подругой, с которой в 90-е мы не смогли вместе потусить, так как даже не были знакомы. В общем, мы будем осуществлять мечту». Знаешь, детская мечта Ирины, да?
0: Да, отправим вас на дискотеку в стиле 90-х.
1: И вы уже... там познакомитесь и покажете, как бы вы танцевали под этот трек, да?
0: Будете зажигать, девчонки, да, готовьте лосины, какие-то классные образы.
1: А может быть, юбочки из плюша. Ксюша.
0: Такое тоже можно. Еще раз, Ирин, поздравляем. Ну и прежде чем мы будем завершать, есть еще одна информация. Вот эта информация. Внимание, друзья, 20 мая в среду на территории городского округа города Нововоронеж с 10.40 до 10.45 будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения с включением электросирен и сигнала «Внимание всем». Убедительная просьба во время проведения плановой проверки никаких действий не предпринимать, оставаться на рабочих местах, не прерывать работу и соблюдать спокойствие.
1: Спокойствие и только спокойствие.
0: Все, что касается информации, подарок вручили, все рассказали, можно...
1: Все, всех и... разбудили.
0: Всех разбудили, можно и финалить. И как всегда в завершении разбудильника традиционно рассказываем, какие можно и нужно отметить праздники. Сегодня во вторник, 19 мая. Так, сегодня отмечается День пионерии, День рождения кубика Рубика, День русской печи, День парусов на горизонте.
1: Здорово. А именины сегодня отмечают Василий, Денис, Иван, Илларион, Сава, Ян.
0: Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Хорошего сегодня настроения. Мы немножечко заполнили его вайбом 90-х. Но пусть эта легкая грусть в течение дня развеется, и будут только самые-самые лучшие воспоминания о вашем детстве и юности.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин,
1: Лана Вершинина и утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
4: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В России отменяют обязательное требование составления протокола об отстранении водителя от управления перед проверкой на алкогольное опьянение. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Государственной Думой. Юристы и эксперты полагают, что это нововведение в значительной степени упростит работу автоинспекторов и сделает процедуру для водителей более прозрачной и, самое главное, быстрой. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Внесенные законодательные изменения расширяют полномочия сотрудников госавтоинспекции в части оформления процессуальных документов при подозрении на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне, помимо составления отдельного протокола об отстранении от управления, инспекторы вправе внести соответствующую отметку в иные процессуальные документы, такие как акт освидетельствования на состояние опьянения или протокол направления на медицинское освидетельствование. Аналогичный принцип, кстати, применяется и к оформлению задержания транспортного средства. Допускается как составление отдельного протокола, так и внесение записи о задержании в протокол об административном правонарушении, послужившем как раз основанием для задержания. Данные изменения обусловлены анализом правоприменительной практики, согласно которому действующий протокол, требующий составления до 5 различных документов, включая обязательный протокол об отстранении от управления, даже при отрицательном результате алкотестера, признан избыточным. Учитывая, что на оформление только одного документа уходит порядка 5 минут, и принимая во внимание статистику возбуждения дел об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельств, а это более 400 тысяч раз за год, предложенные поправки признаны оптимизировать процедуру и сократить временные затраты сотрудников ГИБДД.
0: Автомобильные факты.
1: Сокращение количества бумажных документов в определенных ситуациях, конечно, может принести значительную пользу, поскольку около 33,5 тысяч рабочих часов ежегодно будет появляться у сотрудников ГИБДД, и экономия на канцелярских принадлежностях будет тоже ощутимой. Реальность такова, что подавляющее большинство водителей при проверках оказываются трезвыми. В таких случаях, согласно действующим правилам, первичное оформление протокола об отстранении от управления становится чистой формальной процедурой, не имеющей реального значения. И вот от этого устаревшего требования предлагают и избавиться. Законопослушные водители только выиграют от таких изменений, избежав ненужной траты времени, да еще дополнительного стресса. Если же водитель действительно находится в состоянии опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования, информация о его отстранении будет отражена в соответствующем протоколе. Несмотря на прогресс в цифровизации, процесс оформления нетрезвых водителей сегодня остается одним из самых забюрократизированных. Ведь всем же понятно, чем меньше бумажной волокиты будет у инспекторов, тем больше времени они смогут уделить выявлению нарушений правил дорожного движения. Напомню, управление транспортным средством в состоянии опьянения в нынешнем году по-прежнему влечет за собой серьезные правовые последствия, включая крупные штрафы и длительное лишение водительских прав. Размер штрафа достигает 30 тысяч рублей для первичного нарушения, а лишение прав может составить от 1,5 до 3 лет. При повторном нарушении уже грозит уголовная ответственность с реальным сроком до 2 лет. Важно понимать, что даже незначительное превышение допустимой нормы 16 сотых миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови является основанием для составления протокола. Друзья, автолюбители, братья и сестры, призываю вас быть максимально ответственными. Никакого алкоголя за рулем и никакого руля после алкоголя. Это золотое правило, написанное кровью. Это точно. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле ожидают серьезных результатов от предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай. Лидеры двух государств примут декларацию о установлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. Обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие вопросы по углеводородам. Обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный и большой процесс. Москва отмечает, отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики носят разноплановый характер. Помимо торгово-экономического взаимодействия, страны активно развивают диалог в области образования, медицины и культуры. Подчеркивается, любой очередной контакт лидеров России и Китайской Народной Республики создает дополнительный импульс для дальнейшего развития и расширения отношений двух государств. Серьезная ошибка лидеров Европейского Союза заключается в том, что они недооценивают президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которая раскритиковала евродипломатов за неумение выстраивать диалог, подчеркнув, какой бы ситуация ни была, дипломатия всегда должна продолжать работу. При этом Меркель отказалась быть посредником в ходе переговоров по Украине между Россией и Европейским Союзом. По ее мнению, участником такой встречи могут быть только действующие главы государств и правительств, поскольку для переговоров с Москвой требуются посредники, обладающие реальной политической властью. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения. Президент выразил надежду, что в конце концов будут восстановлены отношения со многими странами, которые сегодня пытаются предать анафеме совместное прошлое. Порядка 15 тысяч беспилотных комбайнов и тракторов внедрил сектор агропромышленного комплекса в нынешнюю весеннюю агротехническую кампанию. Отмечается, применение автопилотов позволяет сократить расходы на посевной материал до трети, а на средства защиты растений до четверти. По отраслевым данным, спрос на системы автопилотирования, основанные на технологиях искусственного интеллекта, за последние 2-3 года выросли в 3-5 раз. В числе причин, прежде всего, нехватка кадров, низкое качество связи, уход зарубежных производителей, развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта. Добавлю, правительство России предусмотрело в нынешнем году порядка миллиарда рублей на мероприятия по подготовке кадров для агропрома. Предполагается, такие меры позволят в короткой перспективе повысить качество обучения в агроколледжах, чтобы молодежь, которая готова трудиться на селе, знала самые современные технологии в агропромышленном комплексе. В России средняя стоимость годового полиса ОСАГО в период с января по апрель нынешнего года выросла на 3% в годовом выражении и составляет сейчас около 7,5 тысяч рублей. Ранее правительство России поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсации выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом Кабинет министров считает, дату вступления новой нормы стоит перенести на 1 марта следующего года. В настоящее время по ОСАГО максимум за имущественный ущерб составляет 400 тысяч рублей. За вред жизни и здоровью 500 тысяч рублей. Таким образом, законопроект повышает лимиты до 2 миллионов и уравнивает их с выплатами по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за вред пассажирам. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 7 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8 920 216 67 85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрения, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8 909 895 85 95.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Купил себе джетур.
2: Купил себе джетур в Мотерленд.
3: Купил джетур, джетур, только джетур. Себе купила в Мотерленд.
4: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили джетур, Dashing T1, T2 и X70+ в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джетур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
5: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-903-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
6: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
7: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Now I'm moving.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успей!

0: выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
1: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е. Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
2: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
3: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
6: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофоны в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам Китая с видеопосланием. Он отметил беспрецедентный уровень отношений между двумя странами. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на равных и вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета и государственного единства. Путин подчеркнул, что Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в различных сферах, от политики до оборонной сферы. Он отметил настрой лидера Китая Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Вопросы углубления двустороннего сотрудничества будут на повестке переговоров в Пекине, сообщил Путин. ВСУ с 11 по 17 мая совершили самую масштабную атаку БПЛА на Москву и Московскую область, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. По гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее 100 ударных дронов. Целями террористических ударов стали спальные кварталы и районы плотной жилой застройки. Погибли и получили ранения мирные жители, подчеркнул посол. Мирошник указал, что такие же атаки были зафиксированы в Рязани, Белгороде и в Шахтерске, где удары также повлекли за собой масштабные разрушения, гибель и ранения мирных жителей, включая детей. Говоря об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС и прилегающую территорию, Мирошник назвал это терроризмом. Это создает, по его словам, риски для критической гражданской инфраструктуры и ядерной безопасности. Система посадки в самолет по биометрии, которая заработает в России с 1 июня, соответствует современным требованиям безопасности, рассказал исполняющий обязанности заместителя гендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании «Аэрофлот» Денис Попов. По его словам, «Аэрофлот» получает только согласие клиента на обработку и использование биометрических данных. Система будет запущена в экспериментальном режиме на рейсах группы «Аэрофлот» между Москвой и Петербургом. Биометрию нужно будет проходить перед досмотром багажа в аэропортах Шереметьево и Пулково и непосредственно перед посадкой в самолет. При этом опция прохода формальностей по паспорту остается доступной. Эксперимент продлится до 1 апреля будущего года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна. В ближайшее время на передний план выйдут летние инфекции, а в августе начнется подготовка к сезону гриппа. Это сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он призвал россиян не ездить летом в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. Посольство России в Демократической Республике Конго непрерывно следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране на фоне вспышки Эбола. Курс доллара на сегодня 19 мая 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В России отменяют обязательное требование составления протокола об отстранении водителя от управления перед проверкой на алкогольное опьянение. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Государственной Думой. Юристы и эксперты полагают, что это нововведение в значительной степени упростит работу автоинспекторов и сделает процедуру для водителей более прозрачной и, самое главное, быстрой. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Внесенные законодательные изменения расширяют полномочия сотрудников госавтоинспекции в части оформления процессуальных документов при подозрении на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне, помимо составления отдельного протокола об отстранении от управления, инспекторы вправе внести соответствующую отметку в иные процессуальные документы, такие как акт освидетельствования на состояние опьянения или протокол направления на медицинское освидетельствование. Аналогичный принцип, кстати, применяется и к оформлению задержания транспортного средства. Допускается как составление отдельного протокола, так и внесение записи о задержании в протокол об административном правонарушении, послужившем как раз основанием для задержания. Данные изменения обусловлены анализом правоприменительной практики, согласно которому действующий протокол, требующий составления до 5 различных документов, включая обязательный протокол об отстранении от управления, даже при отрицательном результате алкотестера, признан избыточным. Учитывая, что на оформление только одного документа уходит порядка 5 минут, и принимая во внимание статистику возбуждения дел об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельства, а это более 400 тысяч раз за год, предложенные поправки признаны оптимизировать процедуру и сократить временные затраты сотрудников ГИБДД.
0: Автомобильные факты.
1: Сокращение количества бумажных документов в определенных ситуациях, конечно, может принести значительную пользу, поскольку около 33,5 тысяч рабочих часов ежегодно будет появляться у сотрудников ГИБДД, и экономия на канцелярских принадлежностях будет тоже ощутимой. Реальность такова, что подавляющее большинство водителей при проверках оказываются трезвыми. В таких случаях, согласно действующим правилам, первичное оформление протокола об отстранении от управления становится чисто формальной процедурой, не имеющей реального значения. И вот от этого устаревшего требования предлагают и избавиться. Законопослушные водители только выиграют от таких изменений, избежав ненужной траты времени, да еще дополнительного стресса. Если же водитель действительно находится в состоянии опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования, информация о его отстранении будет отражена в соответствующем протоколе. Несмотря на прогресс в цифровизации, процесс оформления нетрезвых водителей сегодня остается одним из самых забюрократизированных. Ведь всем же понятно, чем меньше бумажной волокиты будет у инспекторов, тем больше времени они смогут уделить выявлению нарушений правил дорожного движения. Напомню, управление транспортным средством в состоянии опьянения в нынешнем году по-прежнему влечет за собой серьезные правовые последствия, включая крупные штрафы и длительное лишение водительских прав. Размер штрафа достигает 30 тысяч рублей для первичного нарушения, а лишение прав может составить от 1,5 до 3 лет. При повторном нарушении уже грозит уголовная ответственность с реальным сроком до 2 лет. Важно понимать, что даже незначительное превышение допустимой нормы 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови является основанием для составления протокола. Друзья, автолюбители, братья и сестры, призываю вас быть максимально ответственными. Никакого алкоголя за рулем и никакого руля после алкоголя. Это золотое правило, написанное кровью. Это точно. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексея Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-2931. Категория 18+.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал». Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Купил себе Джатур.
7: Купил себе Джатур в Мотерленд.
8: Купил Джатур, Джатур, только Джатур себе купила в Мотерленд.
9: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Джатур, Дэшинг, Т1, Т2 и X70+, в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джатур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
10: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
4: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8 909 895 85 95.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские системы ПВО отразили массированную ночную атаку беспилотной авиации ВСУ. Как сообщает Минобороны, дежурные расчеты перехватили и уничтожили 315 беспилотников врага. Вооруженные силы Украины пытаются проводить отдельные контратаки на тактическом уровне, но не способны на более масштабные контрнаступательные операции. Это заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Он отметил, что попытки ВСУ контратаковать на отдельных участках фронта – ожидаемая ситуация в боевых условиях. Современная война предполагает высокоманевренный характер, поэтому ничего удивительного в этом нет, пояснил он. России нужны еще 1000 километров скоростных дорог с учетом международных коридоров и миллиарды долларов, привлеченных в этих целях инвестиций, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, на сегодня порядка 3700 километров скоростных дорог построено в России с привлечением внебюджетных источников, а нужно 10 000 километров только по стране. А если посчитать с международным восточным коридором, с трассами, связывающими Россию с Монголией, Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, то, конечно, нам нужны еще 1000 километров дорог и миллиарды долларов на привлечение инвестиций в транспортную инфраструктуру, сказал, в частности, Хуснуллин на Международном экономическом форуме «Россия и исламский мир. Казань», форум, который проходил 13-15 мая. Более 84 тысяч россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей, сообщили ведомостям в Роспотребнадзоре. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае. Риски заражения клещевым вирусным энцефалитом сохраняются в отдельных районах 49 регионов России, включая Дмитровский и Талдомский районы Подмосковья, а также ряд территорий Петербурга. С начала года прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 2 400 000 человек. Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось примерно на 200 тысяч человек. Фонд «Не напрасно» совместно с Яндексом разработал ассистента «Искусственный интеллект», который способен объяснить сложные медицинские темы и ответить на вопросы пациентов, столкнувшихся с онкологическим заболеванием. «Не напрасно» бот помогает сориентироваться и найти ответы, особенно в моменты тревоги, когда важно получить точную и быструю поддержку. Мультиагентная система обучена исключительно на проверенных и отобранных экспертами материалах фонда. Мультиагентная система помогает разобраться в медицинских и повседневных вопросах, от понимания своего диагноза до маршрутизации в системе здравоохранения и получения льгот. При этом ассистент не ставит диагнозы, не назначает лечение и не заменяет консультацию врача. Его задача – снизить тревогу, дать проверенную информацию. Пользоваться сервисом можно, в частности, на сайте «Онковики». Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

ни от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Купил себе джетур.
2: Купил себе джетур в Мотерленд.
3: Купил джетур, джетур, только джетур. Себе купила в Мотерленд.
4: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили джетур, Dashing T1, T2 и X70+ в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джетур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
3: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
4: Познакомьтесь с новым Амода C5. Кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
5: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Купил себе джетур.
2: Купил себе джетур в Мотерленд.
3: Купил джетур, джетур, только джетур. Себе купила Мотерленд.
4: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили джетур, Dashing T1, T2 и X70+ в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джетур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Устойчивые отношения Москвы и Пекина станут серьезной основой для противостояния нынешней политике Евросоюза, которая отчаянно пытается сохранить глобальное превосходство. Визит Владимира Путина в Китай еще до его начала вызывает серьезные опасения на Западе из-за дальнейшего укрепления связей между Москвой и Пекином. В Кремле отметили, у России серьезные ожидания от предстоящего диалога, который станет четким сигналом Европе об окончательном превращении в региональный объект договоренности других держав. Отмечается, для части европейских элит конфликт вокруг Украины стал способом сохранения собственной политической субъективности. Поскольку пока идет большая конфронтация, Европа может претендовать на роль участника мировой игры. Но если три крупнейшие державы, такие как Россия, Соединенные Штаты и Китай, начнут договариваться между собой, Евросоюз рискует обнаружить, что решения принимаются без него, как это уже не раз происходило в европейской истории. Порядка 11 миллионов рабочих мест потребуется заместить в ближайшие 5 лет российской экономике. Прежде всего, это связано с выходом сотрудников на пенсию. Решить кадровый вопрос поможет перераспределение трудовых ресурсов из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики. Речь прежде всего идет об обрабатывающей промышленности, информационных технологиях, туризме и креативных индустриях. Напомню, ранее Владимир Путин поручил реализовать программу по подготовке специалистов для разработки и внедрения проектов технологического лидерства Российской Федерации. Глава государства отметил, российские предприятия сейчас продолжают работать в сложных условиях, включая разрыв связи с иностранными контрагентами и внешнее давление со стороны недружественных стран. По словам президента России, компании смогли адаптироваться за счет перестройки логистики, замены комплектующих и внедрения собственных технологических решений. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Это связано с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно, все произойдет автоматически. Известно, повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. Напомню, накопительная часть пенсии – это денежные выплаты и средств, накопленных за счет отчислений работодателей, добровольных взносов, материнского капитала и инвест, доходы от управления этими средствами негосударственными пенсионным фондом или социальным фондом России. Добавлю, накопительная часть застрахована государством на сумму в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января 2024 года накопительную часть пенсии можно перевести в программу долгосрочных сбережений. Новые возможности меняют облик розничной торговли и сферы услуг. Хороший пример – это автоматическое распознавание весовых товаров. Если раньше покупатель или кассир выбирал товар из списка, например, бананы, яблоки, томаты, сорт, категория, то сейчас камера или система весов сама определяет товар и предлагает корректный вариант. Машина забирает на себя работу, в которой она быстрее и стабильнее человека. В последние годы в мире, да и в России, наблюдается устойчивый рост числа заправок, работающих без персонала. Такие АЗС позволяют автовладельцам самостоятельно заправлять автомобили, оплачивая топливо через терминалы или мобильные приложения. Причем не всегда автоматические заправки нужны для обычных машин. Например, в России уже созданы скоростные заправочные станции для агродронов. При этом отмечается, несмотря на стремительное развитие онлайн-форматов, офлайн-услуги не исчезнут, а трансформируются, интегрируя цифровые решения в свою работу. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 7 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
4: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х. Время зажигать уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19.00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Мотерленд.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Мотерленд.
7: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Мотерленд по приятным ценам с подарками при покупке. Jetour Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто. Прокат.
9: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Встречайте совершенно новый Джейку J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. Джейку J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19.00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Motorland.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила в Motorland.
7: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
9: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
4: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
5: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Устойчивые отношения Москвы и Пекина станут серьезной основой для противостояния нынешней политике Евросоюза, которая отчаянно пытается сохранить глобальное превосходство. Визит Владимира Путина в Китай еще до его начала вызывает серьезные опасения на Западе из-за дальнейшего укрепления связи между Москвой и Пекином. В Кремле отметили у России серьезные ожидания от предстоящего диалога, который станет четким сигналом Европе об окончательном превращении в региональный объект договоренности других держав. Отмечается, для части европейских элит конфликт вокруг Украины стал способом сохранения собственной политической субъективности. Поскольку пока идет большая конфронтация, Европа может претендовать на роль участника мировой игры. Но если три крупнейшие державы, такие как Россия, Соединенные Штаты и Китай, начнут договариваться между собой, Евросоюз рискует обнаружить, что решения принимаются без него, как это уже не раз происходило в европейской истории. Порядка 11 миллионов рабочих мест потребуется заместить в ближайшие 5 лет российской экономике. Прежде всего, это связано с выходом сотрудников на пенсию. Решить кадровый вопрос поможет перераспределение трудовых ресурсов из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики. Речь прежде всего идет об обрабатывающей промышленности, информационных технологиях, туризме и креативных индустриях. Напомню, ранее Владимир Путин поручил реализовать программу по подготовке специалистов для разработки и внедрения проектов технологического лидерства Российской Федерации. Глава государства отметил, российские предприятия сейчас продолжают работать в сложных условиях, включая разрыв связи с иностранными контрагентами и внешнее давление со стороны недружественных стран. По словам президента России, компании смогли адаптироваться за счет перестройки логистики, замены комплектующих и внедрения собственных технологических решений. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Это связано с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно, все произойдет автоматически. Известно, повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. Напомню, накопительная часть пенсии – это денежные выплаты и средств, накопленных за счет отчислений работодателей, добровольных взносов, материнского капитала и инвест-дохода от управления этими средствами негосударственным пенсионным фондом или социальным фондом России. Добавлю, накопительная часть застрахована государством на сумму в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января 2024 года накопительную часть пенсии можно перевести в программу долгосрочных сбережений. Новые возможности меняют облик розничной торговли и сферы услуг. Хороший пример – это автоматическое распознавание весовых товаров. Если раньше покупатель или кассир выбирал товар из списка, например, бананы, яблоки, томаты, сорт, категория, то сейчас камера или система весов сама определяет товар и предлагает корректный вариант. Машина забирает на себя работу, в которой она быстрее и стабильнее человека. В последние годы в мире, да и в России, наблюдается устойчивый рост числа заправок, работающих без персонала. Такие АЗС позволяют автовладельцам самостоятельно заправлять автомобили, оплачивая топливо через терминалы или мобильные приложения. Причем не всегда автоматические заправки нужны для обычных машин. Например, в России уже созданы скоростные заправочные станции для агродронов. При этом отмечается, несмотря на стремительное развитие онлайн-форматов, офлайн-услуги не исчезнут, а трансформируются, интегрируя цифровые решения в свою работу. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 7 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х. Время зажигать уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз – за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
2: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В России отменяют обязательное требование составления протокола об отстранении водителя от управления перед проверкой на алкогольное опьянение. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Государственной Думой. Юристы и эксперты полагают, что это нововведение в значительной степени упростит работу автоинспекторов и сделает процедуру для водителей более прозрачной и, самое главное, быстрой. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Внесенные законодательные изменения расширяют полномочия сотрудников госавтоинспекции в части оформления процессуальных документов при подозрении на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне, помимо составления отдельного протокола об отстранении от управления, инспекторы вправе внести соответствующую отметку в иные процессуальные документы, такие как акт освидетельствования на состояние опьянения или протокол направления на медицинское освидетельствование. Аналогичный принцип, кстати, применяется и к оформлению задержания транспортного средства. Допускается как составление отдельного протокола, так и внесение записи о задержании в протокол об административном правонарушении, послужившем как раз основанием для задержания. Данные изменения обусловлены анализом правоприменительной практики, согласно которому действующий протокол, требующий составления до 5 различных документов, включая обязательный протокол об отстранении от управления, даже при отрицательном результате алкотестера, признан избыточным. Учитывая, что на оформление только одного документа уходит порядка 5 минут, и принимая во внимание статистику возбуждения дел об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельств, а это более 400 тысяч раз за год, предложенные поправки признаны оптимизировать процедуру и сократить временные затраты сотрудников ГИБДД.
0: Автомобильные факты.
1: Сокращение количества бумажных документов в определенных ситуациях, конечно, может принести значительную пользу, поскольку около 33,5 тысяч рабочих часов ежегодно будет появляться у сотрудников ГИБДД, и экономия на канцелярских принадлежностях будет тоже ощутимой. Реальность такова, что подавляющее большинство водителей при проверках оказываются трезвыми. В таких случаях, согласно действующим правилам, первичное оформление протокола об отстранении от управления становится чисто формальной процедурой, не имеющей реального значения. И вот от этого устаревшего требования предлагают и избавиться. Законопослушные водители только выиграют от таких изменений, избежав ненужной траты времени, да еще дополнительного стресса. Если же водитель действительно находится в состоянии опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования, информация о его отстранении будет отражена в соответствующем протоколе. Несмотря на прогресс в цифровизации, процесс оформления нетрезвых водителей сегодня остается одним из самых забюрократизированных. Ведь всем же понятно, чем меньше бумажной волокиты будет у инспекторов, тем больше времени они смогут уделить выявлению нарушений правил дорожного движения. Напомню, управление транспортным средством в состоянии опьянения в нынешнем году по-прежнему влечет за собой серьезные правовые последствия, включая крупные штрафы и длительное лишение водительских прав. Размер штрафа достигает 30 тысяч рублей для первичного нарушения, а лишение прав может составить от 1,5 до 3 лет. При повторном нарушении уже грозит уголовная ответственность с реальным сроком до 2 лет. Важно понимать, что даже незначительное превышение допустимой нормы 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови является основанием для составления протокола. Друзья, автолюбители, братья и сестры, призываю вас быть максимально ответственными. Никакого алкоголя за рулем и никакого руля после алкоголя. Это золотое правило, написанное кровью. Это точно. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Купил себе Джатур!
6: Купил себе Джатур!
5: Мотерленд!
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Мотерленд.
7: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Мотерленд по приятным ценам с подарками при покупке. Jetour Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Радиопортал. Нас слышат все.
1: Bardziej zazbuskałem. Ej! Bum!

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Francesco.
1: I told you, they're the best.
2: Реклама на радио Портал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.